Боги створи со мной, я со мной, ага, я само боги, боги, боги, боги, боги створ. Козно риш такой се лажье диха, здей всяк человек се мин насмиха, туди женские рае ме имаю, глега ночка правю и не церкляю, за мене проблемов ни овир, резу кар со мной, я с мам кромпир.